Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

Я запахов уже не различал. Кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетить

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл.

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

детства. Я с ужасом познал свое сиротство, но про отца я вспомнил в этот миг. Скольким грехам и злобам я повинен, я отче мой не вправе зваться сыном. В рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой, любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя

больше убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим,

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле, судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя его потребил еси веки и век века. Врагу скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти го с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенной в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чере сионе, возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей юже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь и во благовремени, и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищие, увязают советих, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидя и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи бы в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его преклониться и подет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Часо ради прогнива нечестивый Бога, речи бы в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердцем. За ней я же ты совершил еси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь, и

Аминь. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, усть нельстивая в сердце и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся уст нельстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхание убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. Окрест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилась и сына человеческия. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приничен, а сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творя благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, тамо убоявшаяся страха, иде же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну!

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, ви Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помилуй.

Уже на подошами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаше мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем твоим, красота в деснице твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вон мимолению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня еси, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня еси Боже, преклони ухо твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости твоя, спасай уповающие на тебя от противящихся десницы твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явите мися славе Твою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, а разум незаблудный, Духа Святаго нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Избрание от всех родов Божией Матери и Царицы, предпречистым я образом нерушимая стена именуемым, благодарственное хвалебное пение приносим Ти благодатное, Ты же, яко имущая силу непостижимую и любовь несказанную, от всех нас бед и скорбей сохрани дозовем Ти. Радуйся, Богородица, стено нерушимая, заступница наша и утешение. Ангел-предстатель, послан бысть от Бога к тебе, пречистая, боговестите тебе радость всемирную, яко зачнеши от Духа Святого утробе твоей Бога Слова, Спасителя мира, мы же ведущие исполнение сего благовещения веруем, яко Господь тебе преблагословенное, яви стеною нерушимою, и ограждением нас от всякого греха, беды, напастей, сего ради ублажаем Тя Богородице и радостного пием. Радуйся, яко Господь с тобою и тобою с нами, радуйся, яко в Кане Галилейстей, предстательницею к Сыну Твоему о людях явилася Иси. Радуйся, яко муфором Твоим, ширшим облака верных покрываеши, радуйся, яко лентием Твоим слезы страждущих отираеши, радуйся, яко руцы Твои во ограждение нас от всякие скверны воздеваеши, радуйся, яко по глаголу Твоему ныне и присно ублажаешися, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение». Провидящие пророцы умными очисы своими, благодатное явление Твое, Рождество во плоти от Тебе, Сына Божия, провозвестиша, да все избытие пророческих вещаний познавшие, благовейно взывают к Богу Аллилуйя. Разум благопросвещен имеющий Иаков, Моисей, Давид, и вся пророцы в слове всех видениях и сонях, чудное Рождество Твое и тайну преснодевства Твоего изобразиша. Мы же всю силу пророческих вещаний разуметь и не могущие, из глубины верующих сердец наших с любовью воспеваем Ти. Радуйся, лествица высокая, землю с небом соединившая, радуйся Бога на земле, явшегося во чреве Твоем понесшая, и яко неопалимая купина нетленную прибывшая. Радуйся светоносной облаче, из него же всех владыка, яко дождь на руно на землю сниде. Радуйся живоносной источниче, а учбу и жажду вечной правды в людях возгревающая. Радуйся Христа, манну жизни, во чрево свое вместившая, и души наша хлебом бессмертия насыщающая. Радуйся чудной жезле, цветами добродетелей верных украшающая. Радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение. Сила Вышнего осенитя пречистая, соделавши тя Матерью Господа, и по Рождестве Твоем обильно пребывает в Тебе, Богоматери, радующийся таковому Божию благоволению к Тебе бывшему, все восхваляющие Спасителя мира, вопием Ему радостно. Аллилуйя! Имущий благодать Божию преизобильно в себе, Ты пренепорочная, все житие Твое благим попечением о Сыне Твоем и Господе отдавайся, вся глагола Его соблюдающий в сердце Твоем, мы же грешни, скорбное житие Твое на земли воспоминающее, ублажаем Тя похвалы таковыми, радуйся, Владыку Вселенной, во убозем вертепе родившая, радуйся, во Египет от беззаконного Ирода, сыном твоим бежавшая, радуйся отрока сына своего с великою скорбию, в Иерусалиме во дни Пасхи искавшая, радуйся ненависть и зависть от врагов его, скорным сердцем созерцавшая, радуйся страдания и смерть на кресте сына твоего видевшая, и материнским сердцем ему распинающаяся, радуйся во Иоанне богослове сына себе, по глаголу Иисуса обретшая, радуйся, Богородица, стену нерушимая, заступница наша и утешение.
Бурею нашествий на племєнніков їх давного кратно бисть, страна наша іспитуєма, тогда отці наші взивах о помощі ко Пресвятій Діві Богородице, та же якості на нерушимая, і крепко і забраво предстательством своїм у престола Сина Своєго і Бога, сілу і крепость на враги людям землі нашої дарова, і сії вся полчища вражеския от пределов землі нашої ізгнаша, всього раті восхваляюще Богоматерь, радосно воспіваєм Господу, Алілуя. Свыше ты знает мир весь, яко Пресвятая Богородица, мужество в сердцах людей выжигает, и силу на подвиги, и защиту Отечества, боримого от иноплеменников подает, и помощь свою благодатную посылает всем людям земли нашей, исповедующая таковую веру нашу и чудесное заступление Царицы Небесные, в дни бранных нашествий на землю нашу, тако воспеваем благодатней. Радуйся народу нашому на враги поможення, радуйся землі нашій благодатне охранення, радуйся вождей і воїнства нашого тайне вразумлення і умудрення, радуйся ненавісников рода чоловічого посрамлення, радуйся пламінь вражди розжигаючий грозне наказательнице, радуйся всіх пекущихся о мірі всього міра, необоримая помощнице, радуйся Богородице стіно нерушимая, заступнице наша і утішеніє. Боготечна звезда явилася єсі пресноблаженная, всім блуждаючим во тьме страстей і пороков, твоїм бо вразумлення множество тяжких грешников от беззаконних дел отвращаються і к Богу з покаянням прибігають, вопиюще йому Алілуя. Видящий премилосердая владычица многие христианы, во власть греха и скверны сатаной исхищенные, по неизречению любви к роду человеческому, на помощь им предваряет, от пути погибельного отвращает и на путь спасения наставляет, тем же радующийся дивному милосердию Царицы Небесные, всевернее глаголю Цице. Радуйся, путь спасения всем нам показующая, радуйся от гордости и гнева сердца наша очищающая, радуйся чревоугодникам и пьяницам строгое вразумление, радуйся ленивым и безвольным крепкое побуждение, радуйся живущих блудно к покаянию приводящая, радуйся грешников к Тебе с верою прибегающих скорое исправление, радуйся, Богородице, стено нерушимое, за заступнице наша и утешение, проповеднице быша чудес от Твоих икон явленных, благочестивей отцы наши, Тобою, Богородице, спасение и от бед и напасти избавлении, тем же благодаряще Бога, таковую благую заступницу, роду человеческому даровавшего, немолчными усты воспеваем Ему Аллилуйя. Воссия свет неизреченный Твоя благости благословенная всем скорбящим, плачущим и всем нам, в искушении сущим, наша бослезная молитвы слышащим, подаешь нам, Богородице, чудесное от бед избавления, обаче не имеющий словес достойных восхвалять Тя, за милости Твоя ко всем, грешными усты восклицаем Ти во умилении и тако. Радуйся скорби и слезы наша, в радость претворяющая, радуйся изнемогающим во искушениях, милосердная помощница, радуйся домы наша от огня и иных разрушений спасающая, радуйся от тати и злых людей верная ограждающая, радуйся клеветы и козни врагов наших разрушающая, радуйся страх смерти и внезапные кончины в душах наших побеждающая, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Хотя всемилостивый Господь, явите свою божественную любовь к нам недостойным, дарова нам Твою Богоматерь икону, стена нерушимая, именуемую, да видящие чудеса от святой иконы Твоей бывшая, все люди с верою и надеждою умиленно взывают источнику чудес Господу, Аллилуйя.
Новое свидетельство, присущее всегда Тебе, Пречистая, благодати и чудесные силы показа нам Создатель, егда дивный образ Твой на алтарней стене древнего Софийского собора, Бограде Киеве изображенный, 9 веков неврежден сохрани, полчища бо поганых врагов веры православные, не дерзнуша повредите образ сей благодатный, силою Твоей охраняемый, воистину и нам, грешным и скорным, стеною нерушимой явися святая икона сия, подвизающий возглашать и Тебе. Радуйся в хитон, сияющий светом небесным облеченная, радуйся воздеянием рук Твоих пречистых, непрестанную молитву о всем мире являющая, радуйся, яко честного образа Твоего и долгота веков не повреди, радуйся, яко образ сей и по нашествии силы вражия во всей своей лепоте пребывает, радуйся, яко образом сим сердца молящихся благовейно умиляются, радуйся, яко благодатная сила всему образу Твоему присущая бесы устрашает, радуйся, Богородица, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Странно есть неверующим слышать, яко Ты, Богоматі, о младенцах особое попечение имаши, мы же воспоминающие слова Господа нашего, рекшего, оставите детей, приходите ко мне, таковых бы есть Царствие Божие, с твердою верою исповедуем, яко Ты, Пресвятая Дева, любовью Своей охраняешь и младенцев и их матерей, и вопием Сыну Твоему, Аллилуйя. Всем сердцем Твоим, Царице мира, всякое Божие создание любящим, во всех к Сыну Твоему молитвы возносиши, яко Мати по плоти Сына Божия, не тесно вмещающий в душе Твоей скорби и труды матерей, сего ради, яко Матери Богомладенца Иисусова, воспеваем Ти. Радуйся, верная помощница и прибежище матерей детородящих. Радуйся по крови и крепости младенцев. Радуйся, материнские скорби утоляющая. Радуйся, всяк возраст младенческий сохраняющая. Радуйся, благочестивых матерей, воспитание детей, благая наставница. Радуйся, младенцев беспомощных, болезни целительница. Радуйся, Богородице, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Всякое естество ангельское и человеческое воспевает преснодевственную чистоту Твою пренепорочная. Сего ради почитаем Тя, яко неусыпную попечительницу непорочности дел, чистоты вдовиц, целомудрия юношей, и всяк возраст людей веряем Тебе, да сохранишь их в святости, воспевая Сыну Твоему. Аллилуйя! Вития Суе мудренней не могут в сердце своем вместить истину Твоего, Богородицы Преснодевства. Мы же, верующие в силу непостижимые тайны, с благовением восхваляем Тя сице. Радуйся, яко красное и светлое доброты Твоя возжива жених, краснейший паче всех сынов человеческих. Радуйся, яко сей жених, девство и Рождество в Тебе сочета. Радуйся, премудрая наставница непорочного девства. Радуйся, вдовиц благочестивых в безбрачии соблюдающая. Радуйся, чистых дев и вдовиц, работать и во славу Христа, на благо ближних наставляющая. Радуйся инокам и инокиням на пути целомудрия споспешствующая. Радуйся, Богородице, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Спасти хотящие люди своя от падений греховных, Ты, Владычице, неусыпно святость честного брака охраняешь и пребывающим в братце указуешь и хранить и заповеди Господни, дети своя в Бозе назидати и к делам милосердия приучати, благодаряще Бога, даровавшего нам таковую мудрую наставницу, от всего сердца поем Ему Аллилуйя. Стена и сии хранительница Христа,
христианских семейств благочестивы, Пресвятая Дева, наставляющий брачную жизнь, яко иго благое приимати, и верность друг ко другу до кончины храните, сего ради мы, радующиеся Твоему попечению, о добрым христианском супружестве, так и с умилением Тебе глаголем. Радуйся, честный брак благословляющая, радуйся по учению Христа и апостолов жити супругов наставляющая, радуйся живущим в супружестве любовь и единомыслие в сердца влагающая, радуйся семейные узы охраняющая, радуйся домашняя церкви благая попечительнице, радуйся нарушителей супружеские верности грозная обличительнице, радуйся Богородице стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Пение всеумиленное приносит Ти, преблагословенное весь род христианский, всесильную молитвенницу за весь мир Тя ведящее, Ты же Богородица и юных молитвы приемлеши, и моления немощных старцев и старец не презираеши, юных на добрые дела ко спасению наставляеши, старцам же о скором их преселении в жизнь вечную напоминаеши, сего ради моляще Господа о даровании всем нам памяти смертные, взываем Ему Аллилуйя. Светилом светозарным нам во тьме греховной жизни блуждающим, учение Христа Спасителя о жизни будущего века является. Ты же всемилостивая в сердцах наших благодатное желание от грехов покаянием очиститеся и добрыми делами жизнь свою украсить и возгреваеши, радующийся Твоему о нас попечению, о еже получите нам вечное спасение, со слезами умиления взываем Ти. Радуйся изрядную любовь к старцам немощным являющая, радуйся верным людям, хотящим житие свое во благочестии скончати, всеблагая помощнице, радуйся престарелых родителей, чадами своими оставленных, под кров свой честный приемлющая, радуйся таковых жестоких чад, не брегущих о родителях своих грозная наказательнице. Радуйся о страшнем втором Христовом пришествии всем нам напоминающая, радуйся о душах приставшихся верных рабов Божиих молитвенница теплая, радуйся Богородице стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Благодать Божественная явно пребывает в Твоей чудотворной иконе, достойной праведного утешения нашей стеною нерушимою именуемою, пред всей иконою радости и печали своя изливающе молим Тя, Мати Господа нашего Иисуса Христа, не остави нас своим заступлением, да благодарного Тебе взываем Господу, Аллилуйя. Поюще Твое всесильное предстательство за мир весь, воспоминающий чудеса, явленные Тобою, через святую икону Твою стена нерушимая, молим Тя, заступница усердная, буди стране наша непрестанная помощница, умоли Сына Твоего, вся моление Твое исполняющего, мир мира видаровати, да все благодарно восхваляют Тя сице. Радуйся явлением Сына Своего и Его воскресением обрадованная, радуйся во успении Твоем душу Твою радостно в руце Его предавшая, радуйся пастырей добрых на их крестнем пути укрепляющая, радуйся проводящих иноческую жизнь незримое поможение, радуйся храм сей и молящихся в нем благодатью Своей охраняющая, радуйся Отечеству нашему неизменному, смены по крови и стено нерушимая, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. О всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния, клеветы человеческие, болезни нестерпимы, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя.
о Всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния, клеветы человеческие болезни нестерпимых, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя. О Всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния клеветы человеческие, болезни нестерпимы, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя. Ангел-предстатель, послан быть от Бога к Тебе Пречистая, благовестите Тебе радость всемирную, яко зачнеши от Духа Святого утробе Твоей Бога Слова Спасителя мира. Мы же, ведущие исполнение сего благовещения, веруем, яко Господь Тебе преблагословенное, яви истиною нерушимою и ограждением нас от всякого греха, беды напасти. Сего ради убожаем Тя, Богородице, и радостного пієм. Радуйся, яко Господь з тобою і тобою з нами, радуйся, яко в Кані Галілейській, предстательницею к Сину Твоєму о людях явилася єсі, радуйся, якому форум Твоїм ширшим облака вірних покриваєши, радуйся, яко лентієм Твоїм сльози страждущих отираєши, радуйся, яко руце Твої во ограждення нас от всякіє скверни воздіваєши, радуйся, яко по глаголу Твоєму нині і прісно обожаєшися, радуйся, Богородице, стіно нерушимая, заступнице наша і утішеніє. Избрание от всех родов Божией Матери и Царицы, предпречистым я образом нерушимая стена именуемым, благодарственное хвалебное пение приносим Ти благодатное. Ты же, яко имущая силу непостижимую и любовь несказанную, от всех нас бед и скорбей сохрани, да зовем Ти. Радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение. О благодатная Владычице наша Богородице Преснодево, прими от нас сие благодарственное хвалебное пение и вознеси ко Творцу и Зиждителю нашему теплые молитвы Твоя о нас недостойных, да простит Он милосердый нам вся грехи наши, помыслы лукавые и нечистые, дела скверные. О Госпоже Пресвятая, умилосердися наны и не спасли дар покоя Гожди потребе, болящие исцели, скорбящие утеши, заблудшие в разуме, охрани младенцы, воспитай и научи юные, ободри и настави мужа и жены, поддержи и согрей старые, буди нам изде и в жизни вечней стена нерушимая, избави от всяких бед и напасти и от вечного мучения, да всегда воспевающе Твою материнскую любовь, восхваляем всем сердцем Сына Твоего, со Отцем Его и Святым Духом, Духом во веки веков. Аминь. Яко нерушимою стеною всемощный покров стяжахом тя раби Твої, Владычице Богородице, мрак грехов и скорби отгоняющую тем же вопием Ти, мир мира видару и душам нашим свет и спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избальшися от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твої, Богородице, но яко имуща держава непобедимой от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста не невестная. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дева, Богоизбранная Торковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою притекающим.

Во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все.

По сути, независимость есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный —

И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства. Прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Глава царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

Как вор, входя в доверие, ягненком обернется, но только влезет тот масон. В доверие гены хромосом свою программу всучит он. Под видом жизни лучшей и клетка впав в дурманный сон, утратив здравость и резон.

Нам история гласит, ты землю всю исколеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, до эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одночас, чем сердце богатилось, чем сердце богатилось.

кровопийцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы, но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя, другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная, когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем

друзья мои, не смотрит Бог на лица. Он дал сердцам в любви гореть и биться, но смыслу нашей жизни

убийцы. У них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя, другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд, порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе честнее и строже, чтобы потом дорожить.

троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется.

большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прикрас и вранья.

Вся стыдом словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаянье бесов удавка, ты пойми, что душа как рудак,

вся стыдом, словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаянье бесов удавка, ты пойми, что душа как рудак,

смилу веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмилу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повим вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси веки век века. Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенной в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных.

якогда возвещу вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Возрадуемся о спасении Твоем, углебоша языцы в пагубе уже сотвориша, сети сей уже с крыши увезенного их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увези грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому возгорается нищий, увязают совете их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обиде и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, несть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи бы в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убить и неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его преклониться и подет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Чесо ради прогнива нечестивый Бога, речи во в сердце своем не взыщет. Видишь, и яко Ты болезнь, и я рассмотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренную, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налекоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердцем. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешники сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь, и правды воздуби, правоты видя лице Его. Слава Отцу и

Аминь. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, уст не льстивая в сердце, и в сердце глаголаша злая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилась и Сына Человеческия. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приничен на Сыны Человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Вси уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творя благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, тама убоявшаяся страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну!

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящее же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, ви Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их откровей, не помяну же имен их устного моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, ужин на подошами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же доноще наказаша мя утроба моя, презре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретися во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз во звах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим, аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явите мися славе Твою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.

Избрание от всех родов Божией Матери и Царицы, предпречистым Ее образом нерушимая стена именуемым, благодарственное хвалебное пение приносим Ти благодатное, Ты же, яко имущая силу непостижимую и любовь несказанную, от всех нас бед и скорбей сохрани дозовем Ти. Радуйся, Богородица, стено нерушимая, заступница наша и утешение». Ангел-предстатель, послан бысть от Бога к тебе, пречистая, боговестите тебе радость всемирную, яко зачнеши от Духа Святого утробе твоей Бога Слова, Спасителя мира, мы же ведущие исполнение сего благовещения веруем, яко Господь тебе преблагословенное, яви стеною нерушимою и ограждением нас от всякого греха, беды, напастей, сего ради ублажаем тебя, Богородице, и радостного пием. Радуйся, яко Господь с тобою и тобою с нами, радуйся, яко в Кане Галилейской, предстательницею к Сыну Твоему о людях явилася Иси. Радуйся, яко муфором Твоим, ширшим облака верных покрываеши. Радуйся, яко лентием Твоим, слезы страждущих отираеши. Радуйся, яко руцы Твои, во ограждение нас от всякие скверны воздеваеши. Радуйся, яко по глаголу Твоему ныне и присно ублажаешися. Радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение. Провидящие пророцы умными очисы своими, благодатное явление Твое, Рождество во плоти от Тебе, Сына Божия, провозвестиша, да все сбытие пророческих вещаний познавшие, благовейно взывают к Богу Аллилуйя. Разум благопросвещен имеющий Иаков, Моисей, Давид, и вся пророцы в слове всех видениях и сонях, чудное Рождество Твое и тайну преснодевства Твоего изобразиша. Мы же всю силу пророческих вещаний разуметь и не могущие, из глубины верующих сердец наших с любовью воспеваем Ти. Радуйся, лествица высокая, землю с небом соединившая, радуйся Бога на земле, явшегося во чреве Твоем понесшая, и яко неопалимая купина нетленную прибывшая. Радуйся светоносной облаче, из него же всех владыка, яко дождь на руно на землю сниде. Радуйся живоносной источниче, а учбу и жажду вечной правды в людях возгревающая. Радуйся Христа, манну жизни, во чрево свое вместившая, и души наша хлебом бессмертия насыщающая. Радуйся чудной жезле, цветами добродетелей верных украшающая. Радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение. Сила Вышнего осенитя пречистая, соделавши тебя Матерью Господа, и по Рождестве Твоем обильно пребывает в Тебе Богоматери, радующийся таковому Божию благоволению к Тебе бывшему, все восхваляющие Спасителя мира, вопием Ему радостно. Аллилуйя! Имущи благодать Божию преизобильно в себе, Ты пренепорочная, все житие Твое благим попечением о Сыне Твоем и Господе отдалайся, вся глагола Его соблюдающий в сердце Твоем, мы же грешные, скорбное житие Твое на земли воспоминающее, ублажаем Тебя похвалы таковыми, радуйся Владыку Вселенной во убозем вертепе родившая, радуйся во Египет от беззаконного Ирода, сыном твоим бежавшая, радуйся отрока сына своего с великою скорбию, в Иерусалиме во дни Пасхи искавшая, радуйся ненависть и зависть от врагов его, скорным сердцем созерцавшая, радуйся страдания и смерть на кресте сына твоего видевшая, и материнским сердцем ему распинающаяся, радуйся во Иоанне богослове сына себе, поглагол Иисуса обретшая, радуйся, Богородица, стену нерушимая, заступница наша и утешение.
Бурею нашествий, но племєнніков єгдамного кратно бисть, страна наша іспитуєма, тогда отці наші взиваху о помощі ко Пресвятій Діві Богородице, та же якості на нерушимая, і крепкое забраво предстательством своїм у престола Сина Своєго і Бога, силу і крепость на враги людям землі нашої дарова, і сії вся полчища вражеския от пределов землі нашої ізгнаша, всього раті восхваляюще Богоматерь, радостно воспіваєм Господу, Алілуя. Свыше ты знает мир весь, яко Пресвятая Богородица, мужество в сердцах людей выжигает, и силу на подвиги, и защиту Отечества, боримого от иноплеменников подает, и помощь свою благодатную посылает всем людям земли нашей, исповедующая таковую веру нашу и чудесное заступление Царицы Небесные в дни бранных нашествий на землю нашу, тако воспеваем благодатней. Радуйся народу нашему на враги поможение, радуйся земли нашей благодатное охранение, радуйся вождей и воинства нашего тайное вразумление и умудрение, радуйся ненавистников рода человеческого посрамление, радуйся пламень вражды разжигающей грозное наказательнице, радуйся всех пекущихся о мире всего мира, необоримая помощнице, радуйся Богородице стено нерушимое, заступнице наша и утешение. Боготечная звезда явилася еси пресноблаженная, всем блуждающим во тьме страстей и пороков, Твоим бо вразумление множество тяжких грешников от беззаконных дел отвращаются и к Богу с покаянием прибегают, вопиющие Ему Аллилуйя. Видящий премилосердая владычица многие христианы, во власть греха и скверны сатаной исхищенные, по неизречению любви к роду человеческому, на помощь им предваряет, от пути погибельного отвращает и на путь спасения наставляет, тем же радующийся дивному милосердию Царицы Небесные, всевернее глаголю Цице. Радуйся, путь спасения всем нам показующая, радуйся от гордости и гнева сердца наша очищающая, радуйся чревоугодникам и пьяницам строгое вразумление, радуйся ленивым и безвольным крепкое побуждение, радуйся живущих блудно к покаянию приводящая, радуйся грешников к Тебе с верою прибегающих скорое исправление, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Проповеднице быша чудес от Твоих икон явленных, благочестивей отцы наши, Тобою, Богородице, спасение и от бед и напасти избавлении, тем же благодаряще Бога, таковую благую заступницу роду человеческому даровавшего, немолчными усты воспеваем Ему Аллилуйя. Воссия свет неизреченный Твоя благости благословенная всем скорбящим, плачущим и всем нам, в искушении сущим, наши бослезные молитвы слышащим, подаешь нам, Богородице, чудесное от бед избавление, обаче не имеющий словес достойных восхвалять Тя, за милости Твоя ко всем, грешными усты восклицаем Ти во умилении и тако. Радуйся скорби и слезы наша, в радость претворяющая, радуйся изнемогающим во искушениях, милосердная помощница, радуйся домы наши от огня и иных разрушений спасающая, радуйся от тати и злых людей верная ограждающая, радуйся клеветы и козни врагов наших разрушающая, радуйся страх смерти и внезапные кончины в душах наших побеждающая, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Хотя всемилостивый Господь, явите свою божественную любовь к нам недостойным, дарова нам Твою Богоматерь икону, стена нерушимая, именуемую, да видящие чудеса от святой иконы Твоей бывшая, все люди с верою и надеждою умиленно взывают источнику чудес Господу, Аллилуйя.
Новое свидетельство, присущее всегда Тебе, Пречистая, благодати и чудесной силы показа нам Создатель, егда дивный образ Твой на алтарней стене древнего Софийского собора, Бограде Киеве изображенный, 9 веков неврежден сохрани, полчища бо поганых врагов веры православные, не дерзнуша повредить и образ сей благодатный, силою Твоей охраняемый, воистину и нам, грешным и скорным, стеною нерушимой явися святая икона сия, подвязающий возглашать и Тебе. Радуйся в хитон, сияющий светом небесным облеченная, радуйся воздеянием рук Твоих пречистых, непрестанную молитву о всем мире являющая, радуйся, яко честного образа Твоего и долгота веков не повреди, радуйся, яко образ сей и по нашествии силы вражия во всей своей лепоте пребывает, радуйся, яко образом сим сердца молящихся благовейно умиляются, радуйся, яко благодатная сила всему образу Твоему присущая бесы устрашает, радуйся, Богородица, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Странно есть неверующим слышать, яко ты, Богоматери, о младенцах особое попечение имаши, мы же воспоминающие слова Господа нашего, рекшего, оставите детей, приходите ко мне, таковых бы есть Царствие Божие, с твердою верою исповедуем, яко ты, Пресвятая Дева, любовью своей охраняешь и младенцев и их матерей, и вопием Сыну Твоему, Аллилуйя. Всем сердцем Твоим, Царица мира, всякое Божие создание любящим, о всех к Сыну Твоему молитвы возносиши, яко Мати по плоти Сына Божия, не тесно вмещающий в душе Твоей скорби и труды матерей, сего ради, яко Матери Богомладенца Иисусова, воспеваем Ти. Радуйся, верная помощница и прибежище матерей детородящих, радуйся по крови и крепости младенцев, радуйся материнские скорби утоляющая, радуйся всяк возраст младенческий сохраняющая, радуйся благочестивых матерей, воспитание детей благая наставница, радуйся младенцев беспомощных в болезни целительница, радуйся Богородице стена нерушимая, заступница наша и утешение. Всякое естество ангельское и человеческое воспевает преснодевственную чистоту Твою пренепорочная, сего ради почитаем Тя, яко неусыпную попечительницу непорочности дел, чистоты вдовиц, целомудрия юношей, и всяк возраст людей веряем Тебе, да сохранишь их в святости, воспевающих Сыну Твоему. Аллилуйя! Ведь я свои мудренней не могут в сердце своем вместить истину Твоего Богородицы преснодевства. Мы же верующие в силу непостижимые тайны, с благовением восхваляем Тя сице. Радуйся, яко красное и светлое доброты Твоя вожива жених, краснейший паче всех сынов человеческих. Радуйся, яко сей жених, девство и Рождество в Тебе сочета. Радуйся, премудрая наставница непорочного девства. Радуйся, вдовиц благочестивых в безбрачии соблюдающая. Радуйся, чистых дев и вдовиц, работать и во славу Христа, на благо ближних наставляющая. Радуйся инокам и инокиням на пути целомудрия споспешствующая. Радуйся, Богородице, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Спасти хотящие люди своя от падений греховных, Ты, Владычице, неусыпно святость честного брака охраняющие, и пребывающим в братце указуешь и хранить и заповеди Господни, дети своя в Бозе назидати, и к делом милосердия приучати, благодаряще Бога, даровавшего нам таковую мудрую наставницу, от всего сердца поем Ему Аллилуйя. Стена сии хранительница Христа,
христианских семейств благочестивы, Пресвятая Дева, наставляющая брачную жизнь, яко иго благое приимати, и верность друг ко другу до кончины храните, сего ради мы, радующиеся Твоему попечению, о добрым христианском супружестве, так и с умилением Тебе глаголем. Радуйся, честный брак благословляющая, радуйся по учению Христа и апостолов жити супругов наставляющая, радуйся живущим в супружестве любовь и единомыслие в сердца влагающая, радуйся семейные узы охраняющая, радуйся домашняя церкви благая попечительнице, радуйся нарушителей супружеские верности грозная обличительнице, радуйся Богородице стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Пение всеумиленное приносит Ти, преблагословенное весь род христианский, всесильную молитвенницу за весь мир Тя ведящее, Ты же Богородица и юных молитвы приемлеши, и моления немощных старцев и старец не презираеши, юных на добрые дела ко спасению наставляеши, старцам же о скором их преселении в жизнь вечную напоминаеши, сего ради моляще Господа о даровании всем нам памяти смертные, взываем Ему Аллилуйя. Светилом светозарным нам во тьме греховной жизни блуждающим, учение Христа Спасителя о жизни будущего века является. Ты же всемилостивая в сердцах наших благодатное желание от грехов покаянием очиститеся и добрыми делами жизнь свою украсить и возгреваеши, радующийся Твоему о нас попечению, о еже получите нам вечное спасение, со слезами умиления взываем Ти. Радуйся изрядную любовь к старцам немощным являющая, радуйся верным людям, хотящим житие свое во благочестии скончати, всеблагая помощнице, радуйся престарелых родителей, чадами своими оставленных, под кров свой честный приемлющая, радуйся таковых жестоких чад, не брегущих о родителях своих грозная наказательнице. Радуйся о страшном втором Христовом пришествии всем нам напоминающая, радуйся о душах приставшихся верных рабов Божиих молитвенница теплая, радуйся Богородице стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Благодать Божественная явно пребывает в Твоей чудотворной иконе, достойной праведного утешения нашей стеною нерушимою именуемою, пред всей иконою радости и печали своя изливающе молим Тя, Мать Господа нашего Иисуса Христа, не остави нас своим заступлением, да благодарного Тебе взываем Господу, Аллилуйя. Поюще Твое всесильное предстательство за мир весь, воспоминающий чудеса, явленные Тобою, через святую икону Твою стена нерушимая, молим Тя, заступница усердная, буди стране нашей непрестанная помощница, умоли Сына Твоего, вся моление Твое исполняющего, мир мира видаровати, да все благодарно восхваляют Тя сице. Радуйся явлением Сына Своего и Его воскресением обрадованная, радуйся во успении Твоем душу Твою радостно в руце Его предавшая, радуйся пастырей добрых на их крестнем пути укрепляющая, радуйся проводящих иноческую жизнь незримое поможение, радуйся храм сей и молящихся в нем благодатью Своей охраняющая, радуйся Отечеству нашему неизменному, смены по крови и стено нерушимая, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. О всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния, клеветы человеческие, болезни нестерпимы, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя.
О Всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния, клеветы человеческие болезни нестерпимых, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему. Аллилуйя! О Всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния клеветы человеческие, болезни нестерпимы, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему. Аллилуйя! Ангел-предстатель, послан быть от Бога к тебе пречистая, благовестите тебе радость всемирную, яко зачнешь от Духа Святого утробе твоей Бога Слова, Спасителя мира. Мы же, ведущие исполнение сего благовещения, веруем, яко Господь тебе преблагословенное, яви истиною нерушимою и ограждением нас от всякого греха, беды напасти. Сего ради убожаем тебя, Богородице, и радостного пієм. Радуйся, яко Господь з тобою і тобою з нами, радуйся, яко в Кані Галілейській, предстательницею к Сину Твоєму о людях явилася єсі. Радуйся, якому форум Твоїм ширшим облака вірних покриваєши, радуйся, яко лентієм Твоїм сльози страждущих отираєши, радуйся, яко руце Твоєго ограждення нас от всякі скверни воздіваєши, радуйся, яко по глаголу Твоєму нині і прісно обожаєшися, радуйся, Богородице, стіно нерушимая, заступнице наша і утішеніє. Избрание всех родов Божией Матери и Царицы, предпречистым я образом нерушимая стена именуемым, благодарственное хвалебное пение приносим Ти благодатное. Ты же, яко имущая силу непостижимую и любовь несказанную, от всех нас бед и скорбей сохрани, да зовем Ти. Радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение. О благодатная Владычице наша Богородице Преснодево, прими от нас сие благодарственное хвалебное пение, и вознеси ко Творцу и Зиждителю нашему теплые молитвы Твоя о нас недостойных, да простит Он милосердый нам вся грехи наши, помыслы лукавые и нечистые, дела скверные. О Госпоже Пресвятая, умилосердися на ны, и не спасли дар покоя Гожди потребе, болящие исцели, скорбящие утеши, заблудшие в разуми, охрани младенцы, воспитая научи юные, ободри и настави мужа и жены, поддержи и согрей старые, буди нам изде и в жизни вечности на нерушимая, избави от всяких бед и напасти и от вечного мучения, да всегда воспевающе Твою материнскую любовь, восхваляем всем сердцем Сына Твоего, со Отцем Его и Святым Духом, Духом во веки веков. Аминь. Яко нерушимою стеною всемощный покров стяжахом тя раби Твоей, Владычице Богородице, мрак грехов и скорби отгоняющую, тем же вопием Ти, мир мирови дару и душам нашим свет и спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избальшися от злых, благодарственная, восписуем Ти раби Твоей, Богородице, но яко имуща держава, славу непобедимой от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дева, Богоизбранная Торковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою притекающий.

Попийцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего кубя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвенью пред...